0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.
3: There she was.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1893 году родился Хью Лонг. В энциклопедиях написано, что он был губернатором Луизианы, сенатором США и бесподобно сочетал популистские и демагогические приемы в политике с жесткими автократическими методами управления. Но за этими официальными канцелярскими фразами скрывается совершенно потрясающая личность Хью Лонга. Человека, который умел вести за собой массы. Человека, который был оратором, специалисты сравнивали его ораторское искусство и ставили его выше, чем ораторское искусство другого демагога – Гитлера. Между прочим, судя по всему, Хью Лонг симпатизировал германскому фюреру. Их политические установки во многом были очень схожими. Хью Лонг окружил себя гангстерами и фактически стал диктатором в своем штате. И реально мог стать лидером в национальном масштабе. Но, как интересно случается, он был убит на взлете своей политической карьеры, когда уже, казалось, перед ним открыты все пути, сыном человека, униженного им ранее. Хотя до сих пор и существуют теории, что на самом деле это политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, испугавшись Хью Лонга, организовал его убийство. Правда, сейчас, очевидно, не знает никто. Колоритная фигура Лонга послужила прототипом главного героя романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Я думаю, что каждому, кто хочет заняться политической работой, стоит ознакомиться с тем, что из себя представляет настоящая политика.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Прост Александр Рыжий, и вы слушаете непридуманные истории. На этих аппаратах ездили звезды и лузеры. Гангстеры, полицейские, солдаты и проповедники. Несколько десятилетий они определяли лицо мотоциклетной Америки. Множество факторов определяет развитие мотоцикла, и не последний из них – состояние дорог. Разве могли появиться супермотоциклы в СССР с его сетью направлений? А вот тупые, по словам некоторых сатириков, американцы значение хороших трасс для развития страны оценили еще сотню лет назад и принялись строить хайвеи и интерстейты. Асфальт, разметка, светофоры. И выяснилось, что спроектированные еще в начале 10-х годов прошлого века мотоциклы Harley Davidson серии J новым дорожным условиям, увы, не соответствуют. Но не рассчитаны их моторы на постоянные движения с высокими по меркам тех лет скоростями. Поэтому в середине 20-х конструкторы в Милуоке приступили к проектированию нового поколения мотоциклов. И главный вопрос – а какое же, собственно, выбрать расположение клапанов? Оставить примененную на серии J схему клапан над клапаном? Но она уже в 20-е годы считалась слишком архаичной. К тому же сочетала недостатки как нижнеклапанной, так и верхнеклапанной схемы. Выбрать прогрессивную верхнеклапанную компоновку? Гоночные Harley Davidson с четырехклапанными головками показали себя прекрасно, но ведь предстоит разработать не спортивный снаряд, а надежную рабочую лошадку. А верхнеклапанные двигатели мало того, что дороги в производстве, так еще и поливают маслом брюки и ботинки. Клапанный механизм тогда, опасаясь перегрева, просто не закрывали. А на обильно смазанные детали привода весьма охотно налипает стачивающая их пыль. Ну, значит, нижнеклапанная схема. Надежная, проверенная, простая в производстве. Компания середины 20-х годов выпускала нижнеклапанные одноцилиндровые моторы. Тем более, что эту схему с успехом применяет главный соперник – компания «Индиан». Но если инженеры компании «Индиан» скроили на приводе, обоими клапанами каждого цилиндра управлял один кулачок, то конструкторы Harley Davidson расщедрились. Каждый клапан каждого цилиндра получил свой собственный распредвал. Все это распределительное великолепие, а также генератор и масляный насос приводилось в действие шестернями. На форму камеры сгорания компания купила патент у английского инженера Гарри Рикардо. Скосы способствовали вихревому перемешиванию смеси. Вильчатые шатуны, сидевшие на одной шейке, позволяли уменьшить ширину двигателя. Система смазки на прогар. Масло подавалось из маслобака к важнейшим узлам мотора и затем либо сгорало, либо выбрасывалось наружу. Первый дебютировал в конце 1928, как модель 1929 года. 750-кубовая 45. Новый двигатель конструкторы соединили с трансмиссией и ходовой частью от одноцилиндровой машины. Двухрядная цепь, передающая крутящий момент от мотора к расположенной в отдельном блоке трехступенчатой коробке передач с ручным подключением, трубчатая одинарная рама с жесткой подвеской заднего колеса, характерная рычажная передняя вилка и барабанные тормоза обоих колес. Двигатель выпускался в двух модификациях по форсировке. 15-сильная D и 18,5-сильная DL. В системе харлеевских обозначений литера L не означает low – низкий, а напротив – повышенную степень сжатия. Стоила новинка тогда $290, на $10 дешевле главного конкурента – Indian Scout 101. Через год новый двигатель утвердился и на старшей версии 1200-кубовой 74. Помимо увеличенного объема, машина получила значительно усиленную ходовую часть. Старые моторы ушли в отставку, а новые получили прозвище Flathead. Впрочем, как в Штатах называют все нижнеклапанные моторы за то, что голова цилиндра представляет собой плоскую плитку. Между тем, США 1930 года разительно отличалась от Америки конца 20-х, и виной тому не переход от одной схемы двигателя к другой в одной компании, а экономический кризис невиданной силы, переросший в Великую депрессию. А тут коренная смена модельной гаммы, сопровождающаяся неизбежными детскими болезнями. Можно даже вывести великое первое правило покупателя – никогда не берите машину в первый год ее производства. Как ни странно, оно работает на 100% и в наши времена компьютерных расчетов и скрупулезных испытаний. Симптомы были многочисленны и разнообразны. Крепкость рамы, трансмиссии, 750-кубовой машины, ее же печально скромная динамика, никакого сравнения с Indian Scout. Слабое ненадежное электрооборудование, переоблегченный маховик, отсюда недостаток тяги на малых и средних оборотах. Но, к чести компании, она оперативно разрулила все эти дефекты, изменения в модели 45 были настолько значительны, новая рама, цилиндры, маховик, картер, генератор. Она, в общем, даже сменила индекс D на R. Причем дилерам настойчиво рекомендовали переоборудовать непроданные модели новыми узлами, разумеется, за свой счет. И все же пожарные меры помогали слабо. Если в конце 20-х годов компания выпускала по 20 тысяч мотоциклов ежегодно, то в 1932-м сделала всего 6800 машин, а в 1933-м всего 3700. В общем, даже встал вопрос о ее ликвидации. К счастью, к этому времени модернизированные флетхеды успели завоевать репутацию надежных и выносливых машин. Их все чаще стали закупать силовые структуры, ведь когда народу живется плохо, на оснащении полиции лучше не экономить. Подтолкнула продажи вверх и машина совершенно нового рода. Это трехколесный сервикар. Идею такого аппарата подсказал японский импортер Альфред Рич, который еще в середине 20-х начал переделывать стандартные машины-одиночки в трехколесные с симметричным расположением двух задних колес. Большая грузовая площадка очень нравилась мелким торговцам, а стоило это каракатиться гораздо дешевле, чем маленький грузовичок. В 1932-м партию таких машин на пробу сделали в Милуоке. Новинка получила горячее одобрение и со следующего года в усовершенствованном варианте с передачей заднего хода 750-кубовые сервикары встали на поток. Эти аппараты пользовались особенной популярностью у полиции и владельцев авторемонтных мастерских, использовавших их как летучки. Растущие продажи вселили оптимизм руководства компании, и оно инициировало работу над следующим поколением твинов с верхнеклапанными моторами. Эта машина, получившая индекс Е, дебютировала в 1936-м и отличалась массой усовершенствований помимо верхних клапанов ГРМ. Там была циркуляционная система смазки с сухим картером, четырехступенчатая коробка передач, дуплексная рама, а новыми узлами новичок щедро поделился и с нижнеклапанными машинами. В 1937-м они получили и циркуляционную систему смазки, в связи с чем индекс 750-кубовых твинов сменился с R на W, а больших с V на U. Кроме того, принадлежностью серии U стала дуплексная рама, а четырехступенчатую коробку передач можно было заказать аж за отдельную плату. Наконец, Harley Davidson приобрели динамичный дизайн в духе серии E. Американцы быстро раскусили достоинство верхнеклапанного мотора и уже в конце 30-х годов продажи новых моделей превысили сбыт нижнеклапанных. Казалось, что флетхед вот-вот сойдут со сцены, но все карты спутала начавшаяся Вторая мировая. Военное ведомство не хотело смотреть на дорогие верхнеклапанные машины, и компания разработала военный мотоцикл, это был легендарный ВЛА, на основе 750-кубового нижнеклапанника. В общем-то, ВЛА не так уж сильно отличался от своего цивильного прототипа, модели ВЛ. Раму и переднюю вилку конструкторы изменили, чтобы увеличить на 50 мм дорожный просвет. Узкие крылья меньше забивались грязью. Двигатель снабдили эффективным контактно-масляным воздухофильтром, расположенные у крыла фары и задний фонарь обзавелись светомаскировкой, а комплектацию машины дополнили защитные дуги, большие багажники и такие аксессуары, как ветровое стекло, большие наколенники и кобура для пистолета-пулемета. Мотоцикл раскрасили в оливково-зеленый цвет, а все никелированные детали затемнили. Кроме того, для армии Канады выпускали модификацию VLC. Она, собственно, отвечала требованиям британского военного ведомства. Ну, например, вместо ножной педали сцепления был установлен рычаг на руле. Всего в годы войны Харли Дэвидсон изготовил 62 358 ВЛА, 18 177 ВЛС и несколько десятков тысяч комплектов запчастей. Около 30 тысяч мотоциклов по программе Ленд-Лиза получил Советский Союз. Для Красной Армии ВЛА часто уже на месте комплектовали колясками типа М-72. Но после войны нижнеклапанная эра подошла к концу. 1948-м собрали последние 1200-кубовые мотоциклы серии U. Их заказывала в основном консервативная полиция, а производство 750-кубовых аппаратов серии W продолжалось, но в небольших количествах. Весьма велика была конкуренция со стороны бывших ВЛА, переделанных в гражданские машины. Интересно, что нижнеклапанный мотор стал героем послевоенных американских гонок. Американская мотоциклетная ассоциация в стремлении сделать мотоспорт доступнее еще в 1937-м учредила класс C для верхнеклапанных 500-кубовых и нижнеклапанных 750-кубовых мотоциклов. Но до войны Харли Дэвидсон в этом классе не блистал, вчастую проигрывая Indian Sport Scout. Лишь в 1941-м в Милуоке появился достойный ответ – Харли Дэвидсон WR. На нижнеклапанный мотор конструкторы поставили клапаны большего размера и распредвалы с увеличенным подъемом. Зажигание от магнета Вика, максимальная мощность выросла до 38 лошадей при 5500 оборотах в минуту. Рама, сделанная из высококачественной стали, была легче и проще цивильной. А по понятным причинам в 1941 году ВР в серию не пошел, зато по

0: Финальное расположение компания совершила лишь в 57-м. С дебютом серии Sportster. Кстати, в конструкции его мотора прослеживалось явное родство с двигателем D образца 1929-го. А нижнеклапанный двигатель, как ни странно, продолжал выпускаться. Но после 1957-го его ставили только на трехколесный сервикар. Производство этих аппаратов продолжалось до 1973 года. Кстати, Flathead был первым среди твинов Harley Davidson, получивших электрозапуск в 1964 году, за год до электроглайд. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум. Санкт-Петербург. Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, вот хорошее, как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: Да, вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. The cure for the blues.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1893 году родился Хью Лонг. В энциклопедиях написано, что он был губернатором Луизианы, сенатором США и бесподобно сочетал популистские и демагогические приемы в политике с жесткими автократическими методами управления. Но за этими официальными канцелярскими фразами скрывается совершенно потрясающая личность Хью Лонга. Человека, который умел вести за собой массы. Человека, который был оратором. Специалисты сравнивали его ораторское искусство и ставили его выше, чем ораторское искусство другого демагога, Гитлера. Между прочим, судя по всему, Хью Лонг симпатизировал германскому фюреру. Их политические установки во многом были очень схожими. Хью Лонг окружил себя гангстерами и фактически стал диктатором в своем штате. И реально мог стать лидером в национальном масштабе. Но, как интересно случается, он был убит на взлете своей политической карьеры, когда уже казалось перед ним открыты все пути, сыном человека, униженного им ранее. Хотя до сих пор и существуют теории, что на самом деле это политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, испугавшись Хью Лонга, организовал его убийство. Правда, сейчас, очевидно, не знает никто. Колоритная фигура Лонга послужила прототипом главного героя романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Я думаю, что каждому, кто хочет заняться политической работой, стоит ознакомиться с тем, что из себя представляет настоящая политика.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто нас не знает, мы занимаемся перевозками мототехники. Компания называется «Точка Б». Занимаемся преимущественно перевозками мототехники по Санкт-Петербургу

0: не то чтобы не поцарапать, а даже чтобы не было никаких эффектов потертости. И все фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, соответственно, процесс погрузки, перевозки и выгрузки, он фиксируется. Вот. Нужно это, ну, прежде всего, для, опять же, нашей уверенности, да, то есть у каждого водителя выведен экран в кабину, и он видит состояние техники внутри, что там происходит, особенно на каких-то неровных участках дороги.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Моторадио.

0: с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Александр Защеринский, он же Борода Викинга, известный нам всем. Человек, покрытый татуировками. Это признак... Признак чего? Саня, хорошего?
2: На самом деле, когда загораю, просто не так видно это.
1: Ну да, ладно, окей. Да нет, ради бога, господи. Мы только рады. Все-таки, можно ли говорить, что детейлинг востребован потому, что действительно реально мотоцикл преображается? Потому что ты ездишь год, например, ничего не моешь, там, там такое какое-то все, вот, и потом ты его вдруг раз подверг детейлингу, и ты прямо своим глазам не веришь. Есть такой эффект?
2: Да, и я даже на три категории его разделю. Да, детейлинг для педантов, потому что есть люди, которые просто любят свою технику содержать в идеальной чистоте, и это удобно, потому что обычно у них уже в целом неплохая техника. Ты, грубо говоря, какую-то минимальную работу делаешь, больше как на защиту работаешь. Ну, я имею в виду там керамику, вот такие всякие штуки. Вот. Вариант номер два – это привозная техника. Ну, ты приехала с Японии вся кислая, кривая, там, или со Штатов то же самое, потому что в дороге там, в песке, в дожде стояла. Ну, надо нормально помыть, естественно, и заняться. Плюс по пути сильно расцарапать, как обычно, стропами, стрейч-пленкой, ну, то есть... Нужная история. И третье, это люди, которые только-только купили или, наоборот, хотят продать. Ну, потому что только купили, обычно сразу какую-то защиту сделать. Или хотят продать, они там катаются на расцарапанном мотоцикле, естественно. Ну, потому что как бы, что бы ты ни делал, ты будешь кататься на мотоцикле, все равно тут веточка, тут песочек, тут камушек, ну, то есть все равно какие-то царапинки будут появляться, ну, либо он должен тупо стоять, ну, ты же хочешь ездить, вот, и легче продать технику всегда, когда она там красивая, полированная, и, грубо говоря, это такая предпродажная подготовка выходит.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio, rocking you from St. Petersburg.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: You're listening to Best

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Real rock music.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио, что естественно. Мы находимся в мастерской Славы Басмача, беседуем с ним самим. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: Сегодня у нас опять программа из цикла «История одного мотоцикла». Очередной байк попал к тебе в работу, в ремзону. И причем мотоцикл относительно новый или почти новый, очень красивый и являлся явно гордостью свежекупившего его владельца. Но, как выяснилось, в нем обнаружились всякие неприятные вещи, и об этом в поучительном ключе и в техническом хотелось бы, чтобы ты нам рассказал.
5: Ну, да. Собственно, позвонил дядечка, у него там свежий совсем мотоцикл, он его только-только купил, значит, просился на настройку на диностенде, потому что что-то он едет, ну, как бы не так при пустых трубах, ну, что, в общем-то, логично. Вот, ну, как бы я сказал, привози, он его привез, оставил, я не слышал, как он подъезжал, бумажки записал, то есть заказ, наряд, все данные. Вот. И когда до него дошла очередь, значит, позаниматься им через несколько дней, я его завожу и ощущаю себя глубоко шокированным. В силу того, что работающий силовой агрегат мотоцикла издает звуки, как будто, ну, как бы вот там полный трешак. То есть, ну, как бы вот-вот развалится. То есть, ну, а мотоцикл там что-то 25-го, что ли, года там, с пробегом, с каким-то относительно небольшим, то есть свежекупленный. Ну, а мужик его купил, значит, выбирал себе свежий мотоцикл, понтовый там, и купил у каких-то, ну, каких-то частников. Не в далекой стране, а в этом городе там, или, ну, короче, в России он его купил. Мотоцикл издает звуки такие, что как будто, значит, он утопленный, да, то есть а внешний вид мотоцикла, он, значит, не наталкивает на эти мысли никаким образом, то есть крепеж весь чистый, там никакого налета на цинке нету, то есть, в принципе, все выглядит вполне себе прилично с точки зрения внешних факторов, да, внешнего вида, но при этом как бы он грохочет, как будто ему хана. Вот. А мужик, значит, этот, отдавая мотоцикл, говорил мне, значит, что типа у него не работает музыка, что там ему хозяин рассказывал, что он там дал усилитель кому-то попользоваться, своему корешу, тот вернул его, типа он не работает. Ну, какую-то, в общем, на мой взгляд, довольно несусветную историю. Соответственно, тут я это сразу же вспомнил и звоню дяденьке, говорю, так, мол, и так, вот по звукам, которые издает мотоцикл при работе, я бы сказал, что он утопленный и что с ним совсем все плохо. Но в таком варианте я с ним точно не буду заниматься ничем. Вот, его, по идее, надо там вскрыть, посмотреть, чтобы убедиться, что там и как, и, соответственно, дальше уже принимать какие-то решения. Вот. Он говорит, да, давай, значит, вскроем. Я-то там типа на нем проехал 500 километров, ну, что-то там такое, ну, немного. Мы вскрываем, да, мотоцикл, и сразу же картина маслом, да. То есть мы открыли первичку, от которой как бы шли там грохочущие звуки всякие. И сразу видим на металлических, на стальных деталях отпечаток ржавый, как будто стояла вода. То есть, ну, грубо говоря, это ровная линия наверху и как бы заполнение ржавым налетом там снизу.
4: То есть как бы видно уровень воды, который там был, да, вот?
5: Да, видно уровень воды, который там был. То есть как бы вот он есть. Ага. И типа цепь ржавая, все ржавое. То есть я там ему звоню, говорю, слушай, а мотоцикл-то утопленный, похоже, то есть действительно. Вот. И как бы я говорю, наверное, мотоцикл куплен был не задорого. Да нет, говорит, не то чтобы не задорого. Я говорю, белорусский? Он говорит, да, белорусский. То есть типа я говорю, так это может с хозяином побеседовать, который продавал там, что там, типа, как он. Вот. Он говорит, ну, позвоню ему, спрошу. Я говорю, ну, в таком случае его надо полностью открывать мотор и смотреть, что с ним происходит, то есть, чтобы понять, какой уровень воды был, то есть, что там, подмокло, не подмокло, и как бы вот, как так получилось.
4: А это уже какие-то деньги такие немаленькие, да? Даже если ничего не делать, а просто открыть.
5: Ну, это да, это много работы, то есть надо снять бак, снять выхлоп, грубо говоря, вынуть кассету коробки передач, посмотреть на шестеренки, то есть что там происходит, открыть хотя бы ГРМ как бы у мотора и посмотреть, что там как бы есть. Ну, открываем коробку, в коробке ржавые шестеренки, то есть и там ржавый мех на механизме переключения, то есть, ну, все понятно.
4: А ты обычно как это фотографируешь, видео снимаешь, ну, на всякий пожарный, как это делается?
5: Ну, фотографирую, и как бы мы дальше мы вынули узлом, положили там на полочку, грубо говоря.
4: Ждем
5: там,
4: хозяина.
5: Да, ждем хозяина. Разобрали мотор, значит, провернули коленчатый вал. Видим, что на коленвалу след от воды. То есть у него получается самый негативный сценарий, который как бы мог произойти. Он, собственно, и произошел. То есть у него шатунная сборка. Ну, коленвал же, он может быть шатунами наверху и шатунами внизу.
4: В смысле, заглушен был так, что вот в таком положении, да?
5: Вода стояла внизу, если шатуны наверху, то, по идее, не так и страшно. Ну, с одной стороны, вроде бы как.
4: Ага.
5: Да, а с другой стороны, значит, а здесь четко как бы следы воды как бы у пальца нижней головки шатунов, то есть как бы на торце через... это видно через отверстие подшипника распредвала. То есть мы можем увидеть щеку коленвала. И щека коленвала в районе пальца, она ржавая. То есть как бы получается, это все под водой было. Вот. И как бы все, ну, все. Картина маслом, значит, мотоцикл явно утопленный. И тут, значит, возникает вопрос работоспособности этой музыкальной системы, которая, соответственно, не поет, потому что, ну, возможно, она там, типа, намокла и испортилась. Вот. Но это совершенно другая история, то есть и к ней, скажем, приближаться, наверное, нужно будет сильно позже. Вот, и, короче, мы договорились, что дяденька придет, дяденька приходит, значит, мы ему показываем вот такая вот история, вот здесь то, вот здесь все, как бы, ну, по-хорошему, он, то есть этот мотоцикл ставит хозяина перед сложным выбором, то есть, зная, что ему хана, ну, то есть, как бы, либо продавать его в этом виде, там, скажем, там...
4: Задешево
5: с каким-то угаром, что хрен его продашь, либо пытаться обжулить людей, там, и продавать его, там, как приличный, что маловероятно и нехорошо, либо чинить его и, как бы, дальше, там, уже располагать мотоциклом, который, там, работает нормально, и уже думать, продавать, не продавать. Вот. Он говорит, ну, как бы, я склонен к тому, чтобы мотоцикл привести в порядок, значит, починить его, он мне нравится, типа, буду на нем дальше ездить. Вот. Он говорит, я позвонил там, типа, продавцу, он обещал там, типа, позвонить, подъехать, посмотреть, типа, вот, сейчас я его наберу, но, естественно, продавец трубку не берет, вот, то есть, ну, как бы, все, поймали его, самоустранился, и здесь, получается, у нового хозяина ситуация, когда надо перебирать коробку передач, перебирать первичку, разбирать полностью двигатель, как бы мы его разобрали, действительно коленвал намок, действительно цилиндры ржавые, на них следы, как стояла вода и как приржавели кольца к цилиндрам, да, то есть, ну, там кольцевые эти самые, то есть, ну, все как бы картина маслом. Ну и к чему мы приходим? В итоге, значит, мы в итоге приходим, значит, я говорю, слушай, ну, раз уж мы мотор разобрали, то, как бы, новый коленвал, допустим, мы покупать не хотим, потому что мы можем купить шатунную сборку, как бы, ну, грубо говоря, то, что страдает и изнашивается, да, поставить новую. Вот. А литые там щеки противовесов, пусть они и будут там с какими-то ржавыми, скажем так, коверночками, да, которые не работают, ну, по сути. И я говорю, можно сделать из мотора там типа большеобъемник, но раз уж мы там низ разбираем и делаем хорошо, то мы можем как бы сделать мотор более, там, скажем, интересно. Он говорит, ну да, давай так, типа, и будем делать. Вот. И, соответственно, здесь мы сейчас будем заказывать там шатунную сборку. Поршневая у нас есть двухлитровая, там сделаем. Вот. Головки тоже отдадим там делать. И перебрали коробку передач ему уже, пока там суть до дела все это происходит. Оказалось, значит, еще попутно, что там один из валов коробки передач тоже имеет ржавые выкрашивания по дорожке, где иголки игольчатого подшипника крутятся. То есть, ну, грубо говоря, там должно быть шлифованная круглая поверхность, которая не даст валу биения, да, то есть и будет там центрироваться. А здесь получалась ситуация с точностью да наоборот. Ржавые ямки, и подшипников будет как бы изнашиваться будет быстрее сильно. Вот, и работать будет с шумами. То есть поменяли вал этот, поменяли все основные подшипники, коробку собрали. Сейчас вот ждем запчасти на мотор. То есть вот такая вот, скажем так, ситуация, которая неожиданно накрыла человека, который ее не ожидал. Соответственно, как бы мы имеем, как бы, ну, с одной стороны, интересный проект, да, то есть он, мы его вытащим, скажем, он будет интересно работать. Вот. С другой стороны, незапланированные там какие-то потери средств.
4: Слушай, а вообще невозможно было вот это диагностировать как-то вот? То есть что? Он где-то был утопленный, и где-то в далекой Беларуси специалисты, которые все знают про утопленников, убрали все признаки утопления и продали поэтому благополучно, да? Или вот как может быть так? Вода внутри, а снаружи ничего.
5: А представь, ну, я тоже думал об этом. То есть как вот это может все сложиться таким образом, что, значит, мотоцикл с виду выглядит вполне себе замечательно, а внутри у него полный швах. Ну, представим себе, что кто-то мчал на мотоцикле по какой-то, не знаю, дамбе, дороге с мостом там или прочее. И, короче говоря, случилось так, что мотоцикл занырнул, да, то есть там, ну, стукнулся, занырнул, там, утонул.
4: То есть, в смысле, глотнул воды прямо в цилиндры, что ли?
5: Ну, то есть человек, ну, допустим, пробил парапет там, ну, или слетел, и утопил его, ну, как бы мотоцикл попал под воду, да, там, утонул. Вот, дальше, значит, чувак, значит, заявляет, ну, там, типа, в соответствующие службы, его, значит, мотоцикл вынимают оттуда, ну, довольно быстро, то есть его вынули из воды и увезли, допустим, на стоянку страховой компании, то есть если он застрахован. И на стоянке страховой компании мотоцикл стоит, ждет, значит, оформления бумаг, там одно, другое, третье, и как бы у него там, ну, скорее всего, что есть первичные повреждения, они прописаны как там, типа... И, короче говоря, прикол в том, что вот его вынули, он обсох, то есть он под водой был недолго, но пока мотор был горячий, и он попал в холодную воду, внутри, соответственно, воздух сжался, и он всосал в себя, то есть он всосал в себя воду в момент остывания, причем он всасывает, ну, как бы нормально. И эта вода попала и в коробку передач, и в первичку, и в мотор, то есть, ну, как бы, она попала везде. Вот, соответственно, его быстро вынули, снаружи он, соответственно, окислиться там сильно не успел. Но, как бы, из внутренностей воду никто не слил, то есть не озадачились тем, чтобы его, там, как бы, обезопасить, да, то есть я думаю, что вот так все было.
4: А в теории хотя бы, а можно было там, понимая, чем это может кончиться, каким-то образом очень быстро там все слить, промыть там изнутри?
5: Да, конечно, то есть это можно было сделать, но если бы это был грамотный собственник, который беспокоится о своей технике, да, если это человек, у которого мотоцикл застрахован, застрахован, да и пес с ним, как бы, ну, как бы я отдал, взял себе по страховке другой, ну, то есть по большому счету. А в страховой компании что, им пришел, как бы, там этот... Соответственно, мотоцикл, да, да. Ну, пришел утопленный, вот он утопленный. То есть, как бы, и чё там кто. Вот, и здесь получается, что, ну, я себе вижу такую ситуацию, что, как бы, пока мотоцикл остывал, он набрал силовой агрегат воды, которую просто не слили потом. Вот, либо не знали, либо не парились, либо нафиг не надо было. Вот, и, как бы, а потом его купили белорусы. То есть, как бы, с виду он, наверное, был приличный, там пробег, наверное, был небольшой. Я сейчас просто не помню, какие там цифры были. Вот, и, как бы, получается, ну... Привезли, попробовали, там, типа, да, там, может быть, они слили воду, а может быть, до них слили, никто не знает. Вот, то есть, завели, вроде прилично работает, привели в порядок и продали его. То есть, а, как бы, неприятный момент в любом утопленном мотоцикле, это то, что первые 50 километров он не грохочет. То есть, как бы, там, ну, или 100. У него вот эти вот шумы, стуки и прочее, все развивается по мере развития пробега. То есть пробег нарастает, шумы вырастают. Вот. И как бы там, условно говоря, вот мужик вроде проехал километров 600 на нем, но он реально грохочет там, как бы рядом стоять страшно. Вот, то есть, и это все развилось. То есть, и получается, что на самом деле, если бы мне привезли этот мотоцикл просто на внешний осмотр без какой-то углубленной диагностики, я бы тоже не видел, что он утопленный. То есть, пока ты не залез...
4: Ну, ты имеешь в виду по внешнему виду.
5: Да, по внешнему виду. То есть, никаких факторов не было, говорящих о том, что он утопленный. Uh-huh. То есть, пока ты камерой не залез в цилиндре, да, цилиндр ржавый внутри. То есть, это сразу увидишь. И как бы там внутренние агрегаты, там, которые там стальные детали в масляной ванне, они тоже ржавые. То есть, грубо говоря, получается, что нужно перед покупкой в мотоцикл обязательно влезать камерой, эндоскопом в цилиндр и смотреть, есть ли там следы ржавчины. То есть, как бы нет ли остатков какой-то воды и прочей истории.
4: Слушай, ну ты сказал страшную вещь. И воображение богатое рисует такое. Мотоциклист едет на большой скорости по какой-то трассе в ливень, в дождь. Вода со всех сторон обтекает мотоциклиста и весь мотоцикл. И вот тут, как ты говоришь, по твоим словам, горячий мотор начинает всасывать воду и ржаветь изнутри. Или я неправильно говорю?
5: Ну так он должен для этого остывать и быть...
4: Ну,
5: то есть это раз. Во-вторых, у него же есть сапуны, трубочки, которые выведены в места, где вода не копится. Ну, то есть, когда он не утопленный, да. То есть, и, соответственно, как бы воздух при остывании силового агрегата, он набирается из этих мест, то есть, чтобы туда там влага не попадала.
4: То есть, этот эффект как бы известен инженерам, да?
5: Ну, естественно, да. То есть, это известно. Тут-то вопрос, что когда... Резко, ну вот у меня приятель на эндурике, он переезжал вброд речку, по-моему, на руках, не своим ходом, боялся. И пока он мотоцикл катил, у него там мотор был в воде, ну там условно, но он не работал, он, остывая, насосал воды. И он завел его, и у него эмульсия появилась.
4: То есть, уже, да?
5: Ну да, то есть пока он остывал, он всосал воду. Вот. И как бы вопрос в том, что вот это все история купания.
4: То есть... А в целлофановый пакет обернуть мотор и переехать брод?
5: Да надо было вообще мчать на нем и все. Вот. И все было бы хорошо. Но суть вот такая. То есть, что вот для меня неожиданная ситуация, которая, соответственно, развилась таким вот образом. И, ну, она дала какие-то элементы в копилку опыта, конечно же. И мы там постараемся сделать этот мотоцикл интересным и кайфовым в будущем. Но это к новому сезону.
4: Ну что, друзья, будем стараться внимательно смотреть, изучать предполагаемую покупку мотоцикла, если мы его покупаем, чтобы не было подобных казусов. Ну и тебе спасибо большое за консультацию и до новых встреч.
5: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
0: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1893 году родился Хью Лонг. В энциклопедиях написано, что он был губернатором Луизианы, сенатором США и бесподобно сочетал популистские демагогические приемы в политике с жесткими автократическими методами управления. Но за этими официальными канцелярскими фразами скрывается совершенно потрясающая личность Хью Лонга. Человека, который умел вести за собой массы. Человека, который был оратором, специалисты сравнивали его ораторское искусство и ставили его выше, чем ораторское искусство другого демагога – Гитлера. Между прочим, судя по всему, Хью Лонг симпатизировал германскому фюреру. Их политические установки во многом были очень схожими. Хью Лонг окружил себя гангстерами и фактически стал диктатором в своем штате. И реально мог стать лидером в национальном масштабе. Но, как интересно случается, он был убит на взлете своей политической карьеры, когда уже, казалось, перед ним открыты все пути, сыном человека, униженного им ранее. Хотя до сих пор и существуют теории, что на самом деле это политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, испугавшись Хью Лонга, организовал его убийство. Правда, сейчас, очевидно, не знает никто. Колоритная фигура Лонга послужила прототипом главного героя романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Я думаю, что каждому, кто хочет заняться политической работой, стоит ознакомиться с тем, что из себя представляет настоящая политика.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии, просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, что потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в арт-мото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно, да?
2: Ну,
1: да.
3: Поэтому я не хочу потом.
2: Я надеюсь,
3: мне звонят полдесятого ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупая.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз на Моторадио.

0: classic rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Моторадио и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
2: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
2: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове. Это грузовой автомобиль. В грузовом автомобиле
1: перевозить людей нельзя. Ну, это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да, но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Кресла, ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками. Но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание, наклейки, там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного, подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Например, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И он должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, к Харлеям будут относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там 3 фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там, лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Your lifestyle.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: И, кстати, если вам пригодится что-нибудь из вещей, посмотрите, может быть, вы возьмете себе.
2: Благодарю, это излишне.
1: Хотите, я вам подарю эту шубу?
2: Нет,
1: я прошу вас, возьмите, она может вам пригодиться.
3: Сэр Генри, конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы ее с удовольствием возьмем.
2: Вы
3: так добры, сэр Генри. Это нам подарили.
4: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Ругинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Как вы уже неоднократно могли убедиться, моя программа не только про мотоциклы. Она, в принципе, обо всем, о каких-то интересных местах в Петербурге и в окрестностях, и не только в Петербурге. В общем-то, я иногда делюсь с вами какими-то интересными маршрутами, какими-то интересными местами, которые я посетила. Почему нет? Потому что бесконечно разговаривать о мотоциклах, ну, это на самом деле тяжело. А, тем более моя программа выходит уже несколько лет, и я уже обо всем вам рассказала, про экипировку, про то, про все, про там, поведение в дождливую погоду, про поведение в холодную погоду, сколько можно об этом талдычить, скажем так. Ну, вот это лето нас не очень хорошо радует, в общем-то, достаточно много дождей, достаточно холодно, и поэтому такой сезон лично у меня получился ненасыщенным. Кроме замечательных путешествий с моим клубом, о котором скоро мы будем много и прекрасно рассказывать. Ну, в общем, кроме поездок с моим клубом, в котором я состою, замечательным легендарного индийского бренда мотоциклов, ничего, по сути, интересного и не было. И сейчас у меня мотоцикл стоит в поселке Белоостров. А знаете что? В поселке Белоостров много чего интересного. И сегодня я вам расскажу об таком месте, в которое вы можете отправиться на мотоциклах, на велосипедах, на автомобиле, на электричке, с детьми вы можете отправиться. Детям будет очень интересно, но не забудьте о том, что все ваши транспортные средства, будь то мотоцикл, будь то автомобиль или будь то велосипед, вы должны будете все-таки оставить на такой определенной парковочке. И сегодня я расскажу вам о болотах, на которых воет собака Баскервилей из моей заставочки, из-за оформления моей программы, которую Саша Цыпин давным-давно придумал, мне очень нравится. Ну, в общем, про собаку Баскервилей я сейчас вам пошутила. Никакой собаки Баскервилей на Сестрорецком болоте нету. А что же это такое, Сестрорецкое болото, спросите вы? Я думаю, что каждый петербуржец обязательно должен летом или золотой осенью, кстати, золотой осенью, его посетить. Собственно, это, в общем-то, это популярное такое сейчас веяние, экотропа называется. То есть было просто болото, а теперь из него сделали экотропу, по которому можно абсолютно безопасно можно гулять по болоту. А экотропа Сестрорецкое болото находится на территории одноименного государственного природного заказника площадью 1877 гектаров, расположенном в поселке Белоостров курортного района Санкт-Петербурга. Болотная система, по которой пролегает экотропа, образовалась, друзья, 8000 лет назад на месте древнего Литаринового моря и обладает уникальной экосистемой и богатым разнообразием. Сестрорецкое болото является уникальным и красивым местом, которое может предложить вам много интересных впечатлений. Ну, прежде всего, конечно, это впечатление зрительное, потому что действительно место живописное, красивое. Что там интересного на эко-маршруте? Ну, во-первых, биоразнообразие, потому что Сестрорецкое болото – это место с огромным количеством разнообразных животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это идеальное место наблюдения за животными и птицами, изучения их поведения в естественной среде. А Сестрорецкое болото предлагает красивые и разнообразные пейзажи, которые могут вызвать восхищение. На пути встречаются смотровые площадки, указатели и стенды с информацией. Действительно, вы можете где-то остановиться, попить чаю из термоса, который благополучно можно с собой прихватить, может быть, съесть какой-то пирожок и почитать про животных, про птиц, которые обитают в этом болоте. В общем, на самом деле, очень красиво, друзья. Вход на территорию абсолютно свободный. Вот, и вам не нужно ничего платить, просто главное, что соблюдайте правила. То есть, ну, я не советую брать туда велосипеды, потому что некоторые люди берут велосипеды. Знаете, это не очень красиво, потому что вы идете по такой тропке деревянной, по настилу, и, в общем-то, там идут люди с детьми, с небольшими собаками. И как бы своим велосипедом вы можете, честно говоря, ну, немножко помешать. Потому что, на самом деле, друзья, протяженность этой тропы всего порядка 4 километров. Ну, если не спешить, довольно быстро это можно все обойти, и совершенно не нужно вам велосипед для этого. Кстати, имейте в виду, что парковаться рядом со входом в болото ни в коем случае нельзя, потому что ездят специальные машины, которые, ну, фиксируют нарушения. Тут это те самые ужасные машины, из-за которых нам приходят дикие штрафы за парковку в неположенном месте или неоплаченную парковку. Так вот эти вот господа, я их видела там неоднократно, эти машины, то есть это и в выходной день они приезжают, и в будний день тоже они приезжают, и внимательно смотрят, кто оставил машину или мотоцикл не в том месте, так что, друзья, не поленитесь оставить машину там, где это можно. А это вы увидите, где это можно, и прогуляться пешком. Потому что ходить пешком очень полезно, особенно мотоциклистам, которые... Не берем мы кросс-эндуристов, которые сами по себе люди спортивные, а, знаете, вот так вот вальяжно сесть на чоппер и так... А физическая нагрузка тоже нужна. Друзья, обязательно катайтесь на велосипедах, обязательно занимайтесь спортом. Мотоцикл – это не ваше все. Всегда нужно быть в хорошей физической форме. Давайте что-нибудь про поэзию вам, пожалуй, потому что давно ничего не читала такого. Напоминаю, что возвращаюсь я как бы поэтический сезон, но как бы летом мы до него плюс-минус отдыхаем, помимо книжных оленей ничего не происходит, но вот уже 26 сентября мы откроем сезон с «Лито. Бронзовый век поэзии и прозы» и сделаем для вас концерт, который будет называться «Гэтсби». Красивые стихи под музыку, которую сами авторы подбирают в замечательном месте, которое после ремонта заново открылось, квартира 8 на Марата. Ну, все подробности я вам, конечно, напишу уже ближе к дате. И, конечно же, будет вечер джазовой поэзии в октябре. Самое крутое мероприятие вообще, в котором я только когда-либо участвовала. Когда поэты читают под живой джаз специально написанные стихи для этого вечера. И великолепные джазовые вокалистки исполняют свои номера стильно, красиво. Все это Андрей Митрошин «Камикадзе» придумал, музыкант и поэт. И я стала постоянным резидентом этого мероприятия. То есть мне больше не нужно участвовать в конкурсных отборах, как раньше. Но все равно стихи должны соответствовать. Давайте я вам старое стихотворение прочитаю из одного из вечеров джазовой поэзии. Она была предельно хороша. В одно из самых заурядных заведений вошла, дождевиком слегка шурша, что сшит из беспредметных сожалений. Вошла и села справа от окна, чтоб тень ложилась так, как ей угодно. Из горько-сладкого надежды полотна пошитый шарф сняла, тончайший, ультрамодный. А дальше только миг всего мигнул. Движением быстрым расстегнула платье и призраком на грязный пол скользнул. Шелк из признаний, поцелуев и объятий. Все стихло. Только гул машин и городского вечера в окно стучались звуки. Вопрос застыл в глазах и женщин, и мужчин. «Зачем явилась ты? Что, ради скуки?» «Играйте», — прошептала краем губ. И музыканты не смогли сопротивляться. Кафе наполнилось игрой фано и труб, сплетением ярких джазовых импровизаций. Она спросила чаю, только ей бармен плеснул с усмешкой виски-колу. И на глазах ее обманутых и осчастливленных людей сама любовь плясала абсолютно голой. Ну, такое стихотворение называется «Обнаженная любовь». Ну что же, с моей любовью на сегодня к вам все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
6: Как это верно, Ватс?
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1893 году родился Хью Лонг. В энциклопедиях написано, что он был губернатором Луизианы, сенатором США и бесподобно сочетал популистские демагогические приемы в политике с жесткими автократическими методами управления. Но за этими официальными канцелярскими фразами скрывается совершенно потрясающая личность Хью Лонга. Человека, который умел вести за собой массы. Человека, который был оратором. Специалисты сравнивали его ораторское искусство и ставили его выше, чем ораторское искусство другого демагога, Гитлера. Между прочим, судя по всему, Хью Лонг симпатизировал германскому фюреру. Их политические установки во многом были очень схожими. Хью Лонг окружил себя гангстерами и фактически стал диктатором в своем штате. И реально мог стать лидером в национальном масштабе. Но, как интересно случается, он был убит на взлете своей политической карьеры, когда уже, казалось, перед ним открыты все пути, сыном человека, униженного им ранее. Хотя до сих пор существуют теории, что на самом деле это политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, испугавшись Хью Лонга, организовал его убийство. Правда, сейчас, очевидно, не знает никто. Колоритная фигура Лонга послужила прототипом главного героя романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Я думаю, что каждому, кто хочет заняться политической работой, стоит ознакомиться с тем, что из себя представляет настоящая политика.
2: Моторадио. Your favorite rock

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: В эфире программа Apple Jam. Итак, сегодня снова праздник у девчат. Сегодня не знаю, будут ли у них танцы, но, конечно же, я на начало года оставил самый вкусный кусок пирога около битловского, ну, вернее, постбитловского. Сегодня речь пойдет, как вы уже и знаете, как вы уже и ждете этого. Речь пойдет об альбоме Пола Маккартни, об альбоме группы Wings 73-го года под названием Band on the Run. Перевести можно двояко. С одной стороны, банда, пустившаяся в бега, с другой стороны, оркестр, который находится в туре, а вернее галопом по Европам, несется тоже в бегах. Вы помните, по 73-му году, еще в 2013 году, 40-летие мы, видимо, справляли этого дела, ползали и елозили мы очень плотно. Альбом «Ринго» золотейший, бриллиантовищий, весь прослушали. Альбом Харрисона «Living in the Material World», Маккартни «Red Rose Speedway». Вот такой урожайнейший 73-й год пришелся на творчество участников группы «Битлз». Ну, к тому времени они уже 3 года были порознь. У нас впереди, конечно же, еще Леннон оставлен на такой сладкий десерт 73-го года. Я думаю, развернемся мы там с вами хорошо и радостно. Ну и вот сегодня, да, сегодня Band on the Run. Честно вам скажу, ну часа для такой передачи, ну мало. Ну невозможно о такой пластинке рассказать за час, потому что альбом величайший. С чего мы будем его слушать? Ну, такие пластинки тоже просто так не слушают, как вы понимаете, с чего попало. Я вам принес винил, я вам принес 180-граммовый винил. Юбилейное переиздание 2003 года с мастер-тейпов. Вот все прямо как нужно. Кэпиталовское, вкуснющее, прекраснейшее, великолепно звучащее. Просто это полное издание, где песня Хелен Уиллс, которая, как вы знаете, те, кто подробно все знает, она не вошла в первоначальный список песен классического английского Band on the Run издания. Она в американский лонгплей вошла. Тем и отличается один от другого. Ну так вот, как все это происходило? Давайте же начнем. Происходило следующим образом. Пол в начале лета 73-го года, опять же, как мы помним, на короткое время слетал в отпуск в Африку. Ему там понравилось. И вот тут корыстолюбивый Маккартни, деньги считающий, стал думать, где пластиночку-то записать, чтобы подешевше было. Где EMI открыла свои новые, так сказать, филиалы. Предложения были разные, вплоть до Китая. Все Маккартни не нравилось, тут смотрит Нигерия, Лагос. Говорят, студия смонтирована, все отлично, можно лететь. А Маккартни думает, Африка, там же здорово, там же крокодилы, акулы, гемодрилы, зеленый попугай. И вообще можно здорово оттянуться. Будет, говорит, лежать он на пляже над Волгой-рекой и ездить в совхоз по малину и есть осетрину, как у Маршака. Вот так он планировал провести время в Африке, что он будет отдыхать под пальмой и пописывать альбом. Фиг-то, дорогой Полюшка, жизнь тебе готовила совершенно другие испытания. Кстати, ну мы сейчас начнем слушать с первой же песни, с самой классической вот этой вот Band on the Run. Гениальнейшая песня, трехчастная. Мы помним, что Битлз в свое время начали развивать эту тему, а именно с Happiness is a Warm Gun. С ленноновской первая трехчастная песня, по-моему, у Битлз была. Далее использовали еще несколько раз этот прием. И вот Маккартни здесь то же самое. Взял три куска и совместил их воедино. Совершенно получилось великолепно. Воспользовался хорошим своим проверенным битловским опытом. Ну так вот, песня «Band on the Run» началась-то тоже, как и многие битловские произведения, в принципе, со случайной фразы. Вот это вот «If we ever get out of here» в средней части. А фраза принадлежит Харрисону. Когда происходили все вот эти вот битловские тяжбы, и когда они ругались, и вот эти все напряженные моменты, ну и Харрисон бросил мимоходом, если мы вообще когда-нибудь выберемся отсюда, вот из всего вот этого. Маккартни запомнил эту фразу, и вокруг нее и развернулась песня «Band on the Run». Ну вот, небольшая война с аппаратурой закончена, и начинается.

Группа Уинксли спела все это. Вопрос вопросов. А что произошло? А произошло все то же самое, что потом преследовало Пола Маккартни на протяжении многого времени. Собрался человек лететь, понимаешь ли, в Африку. Собрался гениальный альбом записывать. Тут тебе, понимаешь, твой гитарист, который уже почувствовал себя великим и звезду схватил, и заявляет за 2 дня до отлета, что не полечу я с тобой, Маккартни, ни в какую Африку. И знать я тебя больше не хочу, сказал ему Генри Макколох 8 августа 1973 года. Поссорились они. Маккартни всего лишь просил на репетиции, потому что он перед полетом в Африку собрал группу и хотел немножечко порепетировать. Логично ведь, правда? Немножечко порепетировать песни, которые потом войдут в альбом. И вот, репетируя как-то то, что там уже было сочинено, или то, что Макка планировал в новый альбом, Макколок что-то все никак не мог сыграть, что нужно. Макка говорит, ну сыграй ты вот так. Так сыграть нельзя, сказал Макколок. Маккартни взял гитару и сыграл так, как нельзя сыграть, но как нужно. Макколок оскорбился и сказал, ну и все, и я ухожу из группы. Ну ладно, сказал Маккартни, ну что я могу тебе сказать? Ну удачи тебе, в общем-то, дорогой ты мой Макколок, полетим без тебя. Сам и сыграю сольные партии. Не тот-то было. За 3 часа до отлета в офисе Пола Маккартни, где он там находился в этот момент, раздается телефонный звонок. Очевидец говорит, что Макка снимает трубку. На том конце барабанщик Дэнни Сейвел. И говорит, Дэнни Сейвел, я не полечу с тобой ни в какую Африку. Никакой Нигерии вместе со мной не будет. Маккартни случился белого цвета в 1 секунду. Заскрипел зубами и сказал... Ну и черт с ними, со всеми, я все равно полечу туда, я все равно запишу этот альбом, даже если он будет просто акустический. Пока, сказал он Сейвелу, удачи тебе, надеюсь, у тебя все будет хорошо. У Сейвела потом, наверное, все было хорошо, не знаю. Переходим ко второй песне. Песня, как вы знаете, про собачечку. Джет. Многие думали, что это про реактивный самолет или про прочие реактивные штуки. Нет, это про щенка, который носился со страшной силой. Щенок того же вида, той же модели, что и Марта, то есть Бобтейл. Вот про реактивного Бобтейла по кличке Джет и сия песня. Хотя я думаю, что там наверняка есть и какой-нибудь второй слой. У Макки всегда так.

Эвай, случай, красота какая, прямо невозможная. Вот мы и дожили до шедевра. Надо сказать, что вот начиная с пластинки Рэм, Макка потихонечку начал набирать форму, кое была у него в Битлз. А мы знаем, что у Маккартни, как у композитора, несколько ипостасей. Есть и жесткие, есть и такие минималистические. Но есть вот эти шедевральные, те, которые позволяют ему писать «Понимаешь ли, Мишел», «Here's the end everywhere» и всякие там «Yesterday». Многие думали, что после «Битлз» Маккартни как будто бы утратил такие способности свои, а нет. И третья песня на «Band on the Run» красноречиво и жесточайшим образом свидетельствует нам об этом. Две гениальных песни о птичечках Маккартни написал. Одну он, конечно, написал не о птичечке, а о негритянской девушке. Я имею в виду «Blackbird», но все долгое время считали, что про «Дрозда» песня. И, кстати, лучше как-то, когда она как будто про «Дрозда», а не про какую-то там борицу за права негриц. Так вот. Вторая про «Bluebird». Я не знаю, просто, наверное, синяя птица. Вряд ли какая-нибудь девушка с синим цветом кожи, которая тоже борется за права вот синекожных. Думаю, что все хорошо, что про птичечку. Гениальная песня. Там, между прочим, на всяких бонгах сыграл один африканский товарищ. Все говорили, что Маккартни отказался от использования местных музыкантов. Нет, там парочка все-таки просочилась. Ну так вот, «Bluebird» — шедевр, перешедевр, красота, перекрасота. Обнять, плакать, рыдать и слушать, переслушать.

А на саксофоне-то, между прочим, здесь играл Хоуи Кейси, друг Маккартни по Ливерпулю, замечательный саксофонист, джазовый музыкант. И играл он Маки потом и на Venus and Mars, и, в общем, вообще они с ливерпульских лет еще дружили. И, между прочим, в 60-е годы, в начале 60-х, группа, бит-группа Хоуи Кейси играла Mercy Beat, и это была первая мерси-битовская группа, которая заключила лондонский контракт и переехала в Лондон играть, а уж Битлз потом потянулись. Хоуи Кейси знаменитый музыкант, ну, мы слышали, прекрасный саксофонист. А дожили мы, дожили до хита 74-го года всех студенческих общежитий. Из каждого окна, из каждой общаги, на каждых танцах, каждого института во всех странах цивилизованных мира, не только Советского Союза, звучала песня «Miss Vanderbilt». Ходили самые разные легенды на этот счет. Что, дьявол, у миллиардера Вандербильта? Погибла молодая 20-летняя дочь. И в тоске душевной, и в страданиях необычайных обратился он к Полу Маккартни, чтобы тот написал супер-мега-квадро-хит памяти дочери. И Маккартни за миллиард миллиардов долларов сочинил вот эту гениальную супер-песню. Ну, сомневаюсь, конечно, что все было так. Маккартни сам правду, конечно же, опять же, слово «конечно же» не разглашает. Почему? Да потому что Маккартни подмененный. По одной простой причине. Он сам ничего не знает. Ну, помните, на Красной площади барабанщик «Машины времени», первый барабанщик «Машины времени» и журналист покойный Максим Капитановский спросил Маккартни прямо в лоб: «Пол, are you real or double?» И Пол, сделав паузу мхатовскую, сказал: «It's a secret». А, «Miss Vanderbilt». Кстати, на пластинке «Band on the Run» Пол играет на барабанах практически во всех песнях, кроме, по-моему, на «Хелен Уилсон» тоже играет. Так вот, да, барабанщиком был здесь Маккартни, и отбарабанил он, между прочим, классно. И, между прочим, даже Кит Мун сказал, что Пол сыграл великолепно на этой пластинке как барабанщик. Ну, во всяком случае, не возникает вопроса: а простите, кто там барабанит у них так дрянно-то? Не дрянно. Великолепный Пол Маккартни, мы помним его работу и в «Back in USSR», и, в общем, еще в некоторой битловской песне он играл. Так что Макка в барабан это играть умеет. И пластинка «Band on the Run» — лучшее нам подтверждение. Ну и вот песня сама «Miss Vanderbilt». Замечательно глубоко звучащий джаз-бас, акустическая гитара. И барабаны Макки, и великолепные бэк-вокалы, и вообще песня. Хит, перехит, еще раз повторю. Студенты эту песню носили на руках в течение, ну, лет полутора-то точно. Хотя в те годы песни и хиты менялись очень быстро. А еще, между прочим, пластинка «Band on the Run» была признана лучшим альбомом 73-го года, несмотря на то, что и «Dark Side» вышел в 73-м году, и у Элтона «Goodbye Yellow Brick Road» вышел. Еще вышла куча великолепных альбомов в 73-м году. «Miss Vanderbilt».

А вот мы и добежали до самой Леннонообразной песни в репертуаре Пола Маккартни за всю его бытность. Все прямо-таки думали, что, ну, как будто бы Джон написал для Пола вот эту самую песню «Let Me Roll It». Ну уж очень она в духе Джона Леннона. Ну и слава богу. Слава богу, что, оказывается, талант Пола Маккартни может распространяться еще и в эту сторону. В сторону каких-то вот таких аналогий с музыкой Джона Леннона. Кстати, вот по поводу... Переходим к записи этого альбома. Как все происходило? Прямо по строчкам из знаменитого, популярного нынче отечественного фильма. Группа в Африку прилетела, группу никто не встретил, теперь она живет на взлетной полосе и уворачивается от пролетающих мимо самолетов. Примерно так оно и было. Когда они прилетели в Лагос, когда они прилетели в Нигерию, они обнаружили, что студия, в общем-то, строится и собирается на их глазах. Стеночки там тук-тук-тук, молоточки подстукивают. Рабочие работают. Никакая студия еще сделана не была. Они приехали. Кстати, вот тоже прекрасно. В этой студии первой записалась группа Wings, получается. Маккартни осветил просто нигерийскую студию своими вибрациями чудесными. Ну так ладно, вот эта знаменитая Let Me Roll It, блюз в духе Джона Леннона, сыгранный тремя Wings'ами. А именно Леннона. Линдой, Полом и Дэнни Лейном. Потому как, еще раз повторю, группа Wings на момент записи пластинки Ben on the Run распалась первый раз. Всего группа Wings распадалась трижды за 10 лет. Второй раз я с большим сожалением вот об этом говорю, потому что второй состав группы Wings был очень хороший. Если бы он просуществовал вообще просто всегда, это было бы здорово-перездорово. Да, я думаю, для всех музыкантов, а не только для Пола. И Пол очень жалел, когда второй состав группы Wings распался. Для него это был удар. Когда первый состав группы Wings распался, для него это была досада, а не удар. Потому что вот эти два, простите меня, раздолбая, именно Макалок и Сейвелл, ну, не подходили они Маккартни. Два каких-то шотландских лесоруба с такими дубовыми лицами и таким же, я так понимаю, музыкопониманием. Увы, но слава богу, что они ушли тогда в августе месяц 1973 года от Маккартни. Маккартни от этого только выиграл. Let me roll it.

Ах, прекрасная Let Me Roll It. Итак, группа Wings прилетела в Лагос, прилетела в Нигерию. Маккартни, поскольку он собирался купаться, веселиться, загорать и вообще замечательно провести время, снял пару домов недалеко от аэропорта, буквально в часе езды от студии, домиков таких летних. И они решили поселиться в одном доме. Поселились Линда, Лейн и Макка, а в другом Макка же потянул на эту запись не кого-нибудь, а самого Джеффа Эмерика. Так, на секундочку. Звукорежиссера, который записывал «Револьвер», «Сержант» и «Эбби Роуд». Они с Маккартни хорошие приятели, друзья, и Маккартни уговорил Эмерика лететь вместе с ним в Лагос записывать вот это самое дело. Когда Эмерик зашел на студию, в общем, радости его не было предела. Микшерный пульт оказался с дефектами. Восьмиканальный штудер-магнитофон, который списали в Лондоне, туда прислали. То есть списанное оборудование. Студия, я уже говорил, доколачивалась прямо вот в процессе. Микрофонов не было, нашли в коробке с посудой в буфете. Ну, негритянская нормальная вот эта африканская ситуация. Развал полнейший. Все бы ничего, и вроде комната даже там была звукоизолированная для записи микрофонов, все. Только в ней находилась аппаратура по штамповке винила. И грохот стоял. Но нормально. Вот в такой ситуации началась работа. Эмерик, когда поселился, Джефф Эмерик, поселился в этом бунгало, первое, что он увидел, жутчайшую игуану, которая торчала в окне. Пауки ползали там туда-сюда. В общем, он осатанил от этого дела буквально на первый же или второй же день. И сбежал в отель. В нормальный с кондиционерами. Переехал жить из бунгало. Маккартни хотел купаться, договорился в какой-то плавательный клуб там местный. Вот хорошо быть Маккартни. Его пустили туда со всей группой плавать только за то, что он подписал свою битловскую фотографию владельцу этого клуба. И тот был доволен бесконечно. То есть купание Маккартни вроде как получил. Как они в этой студии стали писаться? Ну, видимо, все, что против, все оказалось за. Итак, вторая сторона альбома. Начинаем слушать. Кстати, по-моему, в этой песне как раз и поется про один из отелей в Лагосе.

Помните, расскажи Богу о своих планах, и ты его насмешишь этим самым. Ну вот Маккартни, видимо, попытался Богу рассказать о своих планах, как он будет купаться, как он будет загораться. Они действительно купались до 3 часов дня, только с 3 начинали работу в студии. Но злоключения преследовали их одно за другим там, в Лагосе. Ну, во-первых, у Линды случился сердечный приступ, и пришлось вызывать скорую и откачивать ее, потому что воздух жаркий, дышать, в общем-то, нечем. Однажды Макка решил вместе с Линдой, несмотря на все предупреждения, что там только что в Нигерии несколько лет до этого произошла революция, очень бандитская, и вооруженные люди, как всегда, в таких странах разгуливали по улице, и, в общем, было все крайне неспокойно. Ну так вот, только Макка с Линдой вышли на улицу, выскочили из машины 5 ниггеров. Это я не нетолерантный, это просто дело в Нигерии происходит, а там афро-ниггеры живут. Ну так вот, выскочили, они приставили нож к горлу Маккартни и потребовали деньги, все, что у него есть при себе, включая талант. Слава богу, Линда закричала: «Не убивайте его, это Битл Пол, это Битл Пол, не трогайте его, он Битл!» В общем, на эти крики и предложение отдать все, что действительно было у них, а была у них видеокамера, были драгоценности у Линды. Самое обидное, что были кассеты, аудиокассеты, на которых были записаны все демо-версии песен для альбома. В акустическом варианте Пол записал их на кассеты. Вот эти чертовы афро-ниггеры забрали и эти кассеты и забросали, видно, свои африканские постукивания на них, потерев вот эти бесценные записи. Ну, им не понять. А у Маккартни после этого тоже случился нервный припадок, и, в общем, тоже доктора потребовались. Но в один из дней сессии звукозаписи Маккартни на секундочку вообще умер. Как он сам говорил, во время ночной записи, душный ночной воздух,

бандитами. Кстати, потом, как объяснили местные, их не убили только за то, что они были белые. Потому что африканцы знают, что белые не различают черных в лицо. И полиции потом не смогут указать, кто же это был. И только вот зная вот эту особенность, вот эти афронигеры, нигерийские, пощадили Пола и Линду. Ай, переходим к следующей песне. Как мало времени. Боже мой, 2 часа надо на все это дело. Песню начал писать Дэнни Лейн, Пол ему помог ее завершить.

Справедливости ради надо сказать, кстати, что все-таки Маккарт не выписал из Англии барабанщика Джинджера Бейкера. И вот, кстати, на перкуссии ты играл господин, господи, как его, Кабака, что ли, звали его, африканский музыкант, вот на всяких таблах-маглах он стучал. Еще из приглашенных музыкантов надо отдать должное, что Маккартни пригласил знаменитого Тони Висконти, чтобы тот аранжировал скрипки, немножко с духовыми помог ему поработать, и Висконти согласился, в общем, сотрудничество дало свои результаты. Саксы в джет, и вот скрипки в только что прозвучавшей No Words и в Picasso's Last Words, и, в общем, да, потрудился Висконти. Сейчас вот мы и добежали до Хелен Уиллс. Маккартни мечтал написать песню в духе Чака Берри. То есть такой вариант, у Чака есть песня, про, где он перечисляет населенные пункты Америки, и как будто вот он едет по штатам из одного пункта в другой. Маккартни очень нравилась эта песня, и он хотел написать такую же, только про Англию. Как будто вы на машине путешествуете из одного городка в другой, и чтобы она, конечно, была в стиле рок-н-ролл. И вот он сделал такой номер, он думал, что это будет просто хит-перехит, и Англия взорвется от этой песни. Англия довольно-таки спокойно отнеслась к этой вещи. Еще раз повторю, в изначальный, в британский вариант Ben on the Run эта песня не входила, Хелен Уиллс нет на оригинальном британском издании, но на американском она есть. И, собственно говоря, вот на нашем варианте альбома юбилейном она, конечно же, тоже есть, Хелен Уиллс. Песня посвящена машинке. «Черт на колесах, Ленка, черт на колесах».

О следующей песне надо сказать отдельно. Как-то Дастин Хоффман, актер, великий, знаменитый наш, чудесный, проводил время вместе с Полом и Линдой, и семьей. Хоффман был женой, в общем, Маккартни тоже женой. Как-то сидели они, чего-то вкушали, то ли кофе, то ли чай. И Хоффман стал приставать к Макке. Как ты пишешь свои гениальные песни? Как у тебя это получается? Объясни, пожалуйста. Вот что ты делаешь такое? Макка говорит, ну не знаю, просто беру какую-то тему и пишу. Он говорит, ну тебе что, все равно про что? Он говорит, ну в принципе все равно. Говорит, ну а из газеты ты можешь написать песню? Да пожалуйста. Хоффман наугад открыл газету. Там была статья про кончину Пабло Пикассо и про то, что последние слова Пикассо были: «Пейте за меня, пейте за мое здоровье, я больше не могу сам, я уже не могу пить». И Хоффман говорит, ну неужели ты вот на этом можешь сочинить песню? Маккартни говорит, как нечего делать? Взял гитару и запел «Drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore». Вот так вот он и запел моим голосом. Хоффман обалдел, побежал к жене с криком «Смотри, смотри, у него же получается, у него получается, это прямо сейчас он это делает». Маккартни стал работать над этой темой, и он решил сочинить песню в духе кубизма Пикассо. Он хотел в музыке передать вот некий вот такой вот кубизм. Они делали подкладки из ритм-бокса, они записывали скрипки, они сочетали разные темпы музыки, они использовали приемы, которые были использованы на Abbey Road, когда одна песня перетекает в другую. Получилось гениальное Picasso's Last Words, последние слова Пикассо.

Ну и самое главное, а кто же изображен на обложке? Все-таки пластинка называется «Band on the Run». Отсылка к банде в бегах, кроме оркестра путешествующего. И Маккартни пришла в голову идея, а что если сделать так, как будто луч прожектора выхватил около тюремной стены убегающих зэков в тюремных робах? Ну, тем более, что вся музыка на пластинке — это же чистый блатняк. И вот 28 октября 1973 года, позвав фотографа Клайва Эроу-Смита, не путать с Эроу-Смитом, они отправились к кирпичной стене, лондонский парк, так называемый Остерлиф парк. Это уж так по-английски, он в Лондоне, не знаете ли, называется. И вот вечером было обставлено это дело. Прожектор выхватил убегающих зэков. Кто были эти зэки? Ну, кроме Пола, Линды и Дэнни Лейна, это понятно, были приглашены журналист Майкл Паркинсон, актер Кенни Линч, опять же, актер Джеймс Кобурн, на секундочку, писатель и радиоведущий Клемент Фрейд, актер Кристофер Ли и боксер, известный английский боксер Джон Конти. Вот эта компашка и была захвачена как будто бы врасплох полицейским прожектором около тюремной стены. Обложка удалась великолепно. Обложка стала знаменитой, легендарной, нисколько не менее знаменитой, чем, например, обложка Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Как это все снималось и фотографировалось, снято было на видеокамеру, и, в принципе, каждый из вас при желании может этот кусочек фильма посмотреть. Вся история зафиксирована. Мы с вами слушали сегодня пластинку «Band on the Run» группы Wings Пола Маккартни 1973 года. Завершает ее песня 1984. Вот такая отсылка к Оруэллу. Что-то Маккартни на такие социально-фьючеринговые дела тогда потянуло. Песня очень хорошая. Я знаю, что все серьезные рок-музыканты, которые любили всякую серьезную замороченную музыку и не очень долюбливали Пола Маккартни, к этой песне всегда относились очень хорошо, говорили: «О, да, 1908, о, да, это хорошая».

0: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый вечер. Авторская программа Егора Антонова о тяжелой музыке.

0: Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня у нас тема, которая, как мне кажется, рано или поздно возникает в голове у каждого человека, случайно включившего метал. А зачем они вообще так орут? Причем, чем тяжелее музыка, тем удивленнее звучит этот вопрос. Сегодня поговорим об экстремальном вокале. Вот обычный вокалист поет, все понятно, есть мелодия, нота, слова, припев, а потом выходит какой-нибудь вокалист death metal и начинает. И ты такой сидишь и думаешь, ну, допустим. А потом он делает. И ты уже начинаешь подозревать, что человек либо очень хорошо знает, что делает, либо ему просто очень сильно прищемили какое-то место. На самом деле все несколько сложнее. Экстремальный вокал — это целый набор разных способов работы с голосом. И между низким гроулом группы Crematory, высоким визгом Cradle of Filth и криком Кори Тейлора из Slipknot'а разница примерно такая же, как между бас-гитарой, скрипкой и криком человека, которому в 7 утра позвонили коллекторы из банка. Сегодня попробуем разобраться, как вообще человечество пришло к этой форме вокала. А затем послушаем 5 совершенно разных вариантов экстремального голоса. Slipknot, Crematory, Cradle of Filth, Arch Enemy и Head PE. Так что надевайте ваши шлемы и погнали! На самом деле экстремальный вокал развивался постепенно. В рок-музыке 60-х и 70-х уже вовсю использовали хрип, крик и различные способы сделать голос более грубым. Появляется heavy metal, Black Sabbath начинают делать музыку, от которой приличный человек того времени должен был быть выключить телевизор и пойти спать. Но почему-то вместо этого люди оставались, а потому что стало очень интересно. Появляются Led Zeppelin, Deep Purple, Motorhead и огромное количество других групп, которые постепенно двигают рок-вокал от обычного пения в сторону более агрессивной подачи. А потом приходит панк. И вот тут начинается веселье, потому что панк в принципе не особо интересуется тем, насколько красиво и правильно вы умеете петь. Есть эмоция? Есть. Нужно ее выразить? Нужно. Ну тогда и желательно погромче. Именно эта агрессивная манера очень сильно повлияет на дальнейшее развитие металлического вокала. В 80-х метал начинает ускоряться. Появляется трэш-метал. Музыка становится быстрее, жестче и злее. И одновременно формируются два очень интересных направления. Одни вокалисты начинают двигаться вверх, получается высокий, пронзительный, иногда практически визжащий звук. Другие начинают двигаться вниз. И вот тут постепенно появляется то самое рычание, которое мы сегодня называем growl. Death metal доводит эту идею до полноценной вокальной эстетики. Голос перестает быть просто способом донести текст. Он становится частью инструментальной секции. Барабаны дают удар, гитары дают стену звука, а вокалист добавляет сверху. И что самое интересное, это действительно работает. И вот тут сразу небольшая оговорка. Понятие «экстремальный вокал» объединяет довольно много разных направлений. Есть, например, скрим, и это не какая-то одна конкретная техника. Есть разные подходы к созданию скрима, в том числе fry scream и false chord подходы. Есть различные виды growl, есть black metal shrike, есть hardcore shout, есть gutturals, есть pig squeals и еще куча названий, которые поначалу выглядят как рандомный набор букв. Причем вокалисты постоянно смешивают эти техники. Поэтому сказать «вот этот человек делает такой-то звук» довольно часто сложно. Гораздо полезнее воспринимать экстремальный вокал как палитру, где вокалист выбирает нужный оттенок под конкретную песню. Давайте же теперь после всей этой информации перейдем непосредственно к нашим сегодняшним героям.
1: Тяжелый вечер.
0: Начнем, пожалуй, с группы, которая для огромного количества людей стала первой точкой знакомства с экстремальным вокалом. Slipknot. Конец 90-х. Айова. 9 человек. Маски. Комбинезоны. И ощущение, что кто-то решил собрать музыкальную группу исключительно для того, чтобы родители в панике начали отбирать магнитофоны у детей. Дебютный альбом Slipknot вышел в 1999 году. И одна из его самых известных песен — «Wait and Bleed». И здесь очень удобно слушать вокал именно с точки зрения контраста. Кори Тейлор может петь чисто, потом резко перейти на агрессивную подачу, потом снова вернуться к мелодии. То есть экстремальный вокал здесь не существует отдельно от песни. Он используется как динамический инструмент. Когда нужно добавить напряжение, появляется скрим. Причем Тейлор комбинирует сразу несколько техник скрима, а иногда и опускается до low growl. А иногда нужно сделать припев более мелодичным. И он использует чистый голос. И это, пожалуй, один из главных моментов, который стоит запомнить. Экстремальный вокал не обязательно должен быть экстремальным все время. Иногда гораздо сильнее работает именно контраст. Давайте с вами оценим песню «Wait and Bleed», этот уже ставший нетленной классикой хит конца 90-х.

Но иногда хочется, чтобы песня все-таки окончательно превратилась в музыкальный апокалипсис. Тогда можно обратиться к альбому Айова 2001 года и поставить «People Equal Shit». Вот там уже довольно сложно представить, что человек просто решил тихонечко попеть под гитарку у костра. Здесь голос становится практически еще одним ударным инструментом. Он бьет плотно, хлестко и совершенно не щадит барабанные перепонки слушателей, в чем я вам предлагаю убедиться лично.

Ну а теперь резко меняем настроение. Германия. Gothic Metal. Клавишные, мрачная атмосфера и голос, который будто доносится из помещения, куда лучше бы вообще не соваться. Это группа Crematory и ее бессменный вокалист Герхард Штасс. Если Slipknot использует вокалы как удары по голове, то у Crematory он гораздо сильнее работает на атмосферу. Очень хороший пример — песня Tears of Time. Здесь мы слышим достаточно характерный низкий средний гроул. Но обратите внимание на одну вещь. Он не пытается быть максимально низким. То есть задача не в том, чтобы вокалист доказал, я могу зарычать настолько низко, что у соседа снизу начнет дрожать люстра. Нет, гроул здесь нужен для создания определенного настроения. Мрачного, тяжелого, немного депрессивного и прекрасно сочетающегося с мелодией. Вообще это довольно хороший пример того, что экстремальный вокал — это не соревнование по принципу «кто ниже, тот и победил». Иногда менее глубокий голос в конкретной песне работает гораздо лучше. Предлагаю вам ненадолго окунуться в атмосферу мрака и гроула. Звучит Tears of Time из альбома 1995 года Illusion.

И вот здесь интересно сравнить Tears of Time с другой, более ранней композицией, Transmigration. Потому что здесь мы слышим немного другой подход. В Transmigration низкий гроул воспринимается гораздо более глубоким и массивным. И вот эта глубина уже становится заметной частью самого звучания вокала. Если в Tears of Time гроул скорее помогает создавать настроение, то здесь он дополнительно создает ощущение тяжести и объема. Такое ощущение, будто вокал буквально становится тяжелее. В Transmigration глубина работает именно потому, что она соответствует самой композиции. И получается довольно любопытное сравнение. В Tears of Time низкий гроул в первую очередь работает на атмосферу, а в Transmigration его глубина сильнее подчеркивает тяжесть и массивность самого вокала. То есть два достаточно схожих приема в рамках одной группы могут давать совершенно разные ощущения музыки. Слушаем трек 1994 года Transmigration.

А теперь мы сделаем то, что, наверное, логичнее всего сделать после Crematory. Пойдем наверх. Причем очень высоко. Cradle of Filth. И вот здесь нас встречает один из самых узнаваемых вариантов экстремального вокала. Высокий шрик от вокалиста группы Дэнни Филтха. Если у Crematory мы в основном сидим где-то в подвале, то Cradle of Filth решили забраться на самый верхний этаж и открыть там окно. И начать кричать. Очень высоко. Один из самых показательных примеров — Scorched Earth Erotica. Здесь высокий экстремальный вокал отлично работает вместе с мрачной, готической и симфонической атмосферой. И это уже совсем другой эмоциональный эффект. Низкий гроул создает ощущение тяжести. Высокий шрик создает ощущение тревоги, истерики, чего-то нечеловеческого. Причем именно поэтому Cradle of Filth очень хорошо демонстрирует. Высокий экстремальный вокал может быть не менее тяжелым, чем низкий. Просто тяжесть здесь создается не глубиной, а тембром и характером звука. Давайте послушаем Scourge of Erotica и оценим весь масштаб трагедии от Дэнни Филтха.

знал. Что произойдет, если Cradle of Filth не просто поднимут экстремальный вокал вверх, а поставят его рядом с совершенно противоположным типом голоса? Я скажу вам, что получится песня Nymphetamine Fix. Если в Scorch Earth Erotica высокий вокал практически сразу бросается на нас своей резкостью, то здесь Cradle of Filth делают гораздо более интересную вещь. Они сталкивают между собой два совершенно разных вокальных мира. С одной стороны, Дэнни Филс со своим характерным экстремальным вокалом. Шепот, скрим, хрип, эти странные высокие, почти нечеловеческие призвуки. С другой стороны, Лив Кристин, чей чистый, мягкий и мелодичный вокал звучит практически как голос из другой песни. И именно на этом контрасте все и держится. Когда появляется чистый женский вокал, музыка вдруг становится почти романтичной. Там есть мелодия, воздух, ощущение чего-то хрупкого. А потом рядом возникает голос Дэнни, и эта красота начинает выглядеть уже совсем иначе, потому что его вокал здесь не просто делает песню тяжелее, он разрушает ощущение безопасности. И это очень важный момент для понимания экстремального вокала вообще. Нам не обязательно постоянно показывать слушателю: «Смотрите, сейчас будет тяжело». Иногда достаточно дать ему красивую мелодию, чистый голос, спокойную атмосферу, а потом впустить туда что-то совершенно чужеродное. И тогда экстремальный вокал начинает работать почти как живой персонаж. Лив Кристин словно представляет человеческую, красивую сторону этой истории. А Дэнни своим искаженным голосом постоянно напоминает, что под этой красотой есть что-то болезненное, зависимое и разрушительное. И поэтому Nymphetamine Fix — отличный пример того, как экстремальный вокал может работать не за счет постоянной агрессии, а за счет контраста. И чем красивее звучит чистый голос Лив, тем более странным и тревожным кажется нам сам Дэнни Филс. И вот в этом одна из главных особенностей Cradle of Filth. Экстремальный вокал у них — это не просто способ сделать музыку тяжелее, это еще и способ рассказать историю голосом. Итак, приготовьтесь к драматическому театру звука. Nymphetamine Fix.

Ну а теперь переезжаем в Швецию. Melodic Death Metal, Arch Enemy. И здесь мы возвращаемся к гроулу. Но не просто к гроулу, а к женскому гроулу. Оказалось, что экстремально низко могут петь не только мужчины. И тут гроул звучит совсем иначе. Особенно хорошо это можно услышать в песне Nemesis. У вокалистки Arch Enemy Анджелы Госу, а позднее у Алисы White Glass, экстремальный вокал построен на довольно плотной и агрессивной подаче. Но при этом он достаточно хорошо артикулирован. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что одна из претензий людей, которые впервые слышат death metal, обычно звучит примерно так. А слова-то где у вас? И действительно, если человек никогда не сталкивался с гроулом, сначала он слышит просто и больше ничего. И в хорошем экстремальном вокале артикуляция имеет огромное значение. Ведь задача все-таки не просто напугать слушателя. Нужно еще и текст песни донести. Хотя, конечно, если текст о непримиримом противостоянии, бунте и отказе подчиняться, то иногда можно и не очень четко произносить. Все равно примерно понятно будет. Итак, Arch Enemy, Nemesis.

И здесь встречается метал, хардкор, панк, рэп. И все это, естественно, отражается на вокале. У Джареда Гомеза можно услышать рэп, шаут, скрим, элементы гроу. То есть экстремальный вокал здесь не обязательно звучит как классический death metal. Он гораздо сильнее завязан на ритм. И хороший пример — песня CBC. Здесь особенно хорошо слышно, как вокал может работать почти как еще один ударный инструмент. Рэп задает ритм, шаут добавляет агрессии, скрим увеличивает эмоциональные моменты. И все это прекрасно укладывается в общую концепцию nu metal, rap metal, hardcore. Поэтому Head PE я бы вообще не стал пытаться запихнуть в какой-то один конкретный стиль. Потому что они как раз хороший пример того, как экстремальный вокал постепенно начал смешиваться с другими жанрами. Готовьте свои барабанные перепонки. Сейчас будет ураганно громко. Трек 2004 года CBC от Head PE.

Давайте подытожим. У нас получается примерно следующая картина. Slipknot. Многообразный агрессивный вокал. Scream, growl, чистый вокал. Очень много контраста. Crematory. Более низкий, мрачный growl. Главная задача — создать атмосферу. Cradle of Filth. Высокий, пронзительный шрик. Мрачный, театральный, практически демонический тембр. Our Enemy. Плотный mid-height growl. Агрессивный, ритмичный и достаточно артикулированный. Head PE. А здесь у нас уже полный коктейль из рэпа, хардкора, шаута, скрима и гроула. И вот тут начинается самое интересное. Потому что если послушать все пять групп подряд, становится понятно, насколько странно

Странным является выражение «они просто орут». Нет, не просто орут. Один человек использует голос, чтобы создать ощущение ярости, другой — мрачной атмосферы, третий — тревоги и чего-то почти нечеловеческого, четвертый — агрессивной атаки, пятый — вообще превращает голос в часть ритм-секции. И именно поэтому экстремальный вокал стал самостоятельным языком. Он позволяет выразить то, что обычным чистым голосом иногда просто невозможно передать. И ты сидишь такой и спрашиваешь себя, это вообще сейчас голосом было сделано? Да, голосом. И вот, собственно, к чему мы пришли на сегодняшний день. Экстремальный вокал начинался как постепенное расширение возможностей рок-вокала. Хрип, крик, панк, хардкор, heavy metal, trash, death metal, black metal. А дальше жанры начали смешиваться. Из этого выросло огромное количество современных техник и стилей. И если сначала все это кажется просто шумом, то после некоторого количества прослушиваний начинаешь чувствовать разницу. Где гроул, где скрим, где шрик, где шаут, а где вокалист просто решил сегодня окончательно уничтожить микрофон. И, наверное, именно в этом и заключается вся прелесть экстремального вокала. Он может звучать страшно, может звучать агрессивно, может звучать совершенно нечеловечески, но при этом это все еще музыка. Просто вместо «ля-ля-ля» мы получаем и почему-то это работает. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и передача «Тяжелый вечер». Слушайте хорошую музыку на моторадио, берегите голос и помните, если сосед постучал в стену после вашего первого гроула, это еще не критика. Возможно, он просто тоже заинтересовался жанром. Всем удачи и до новых встреч!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.